чувствовал, моя любовь. Той жар из дна мого сердца, налик на зрак солнца. Той нар, като ясен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у ньой су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У ньой су и мои снови немирни, у којима си увек ти, моя любовь.